0: Знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Реклама на радіо НВ.
2: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок – 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Україна розширює фіксацію шкоди від дій агресора для майбутніх міжнародних компенсацій. На порталі «Дія» відкрили прийом заяв до Міжнародного реєстру збитків у Гаазі за трьома новими напрямами. Вони дозволяють органам влади, державним установам та юридичним особам офіційно заявити про екологічні втрати, розкрадання природних надр і специфічні збитки майну, завдані після 24 лютого 2022 року. Категорія B3.1 – екологічна шкода. Призначена для обліку збитків, завданих довкіллю, забруднення земель, вод чи повітря, втрати заповідних територій, а також фіксації витрат на оцінку руйнувань, очищення довкілля та його рекультивацію. Категорія B3.2 – розкрадання або привласнення природних ресурсів. Цей розділ створений для оцінки вартості викрадених окупантами корисних копалин, лісу, водних ресурсів чи інших багатств українських надр. Категорія B1.6 – інші втрати майна. Вона охоплює випадки пошкодження, руйнування чи втрати майна, які не підпадають під жодну з уже відкритих майнових категорій реєстру. Усі заяви оформлюються в електронному форматі на порталі «Дія». Уповноважені представники організації та органів влади обирають відповідну категорію, заповнюють форму, додають експертні розрахунки та первинні докази і підписують документ кваліфікованим електронним підписом. Після перевірки матеріали надходять безпосередньо до Гааги і стають офіційною правовою базою міжнародного компенсаційного механізму для відшкодування збитків, завданих країною-агресоркою.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Російська атака майже повністю знищила один з навчальних корпусів Рівненського державного гуманітарного університету. Пожежа виникла в приміщенні факультету музичного мистецтва, повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко. За його словами, усі студенти перебували в укриттях, однак серед працівників університету є постраждалі. Пошкоджений корпус непридатний для навчання, в сусідніх будівлях вибито вікна. Пожежу ліквідували, зараз розбирають завали. Університет розглядає можливість перейти на дистанційне навчання до кінця тижня. Я вам нагадаю, що внаслідок ворожої атаки на Рівне кількість поранених зросла до 20. Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук знову колишнього керівника Київського метрополітену Віктора Брагінського. Його підозрюють у привласненні або розтраті майна в особливо великих розмірах. За даними бюро, кримінальне провадження відкрили ще у жовтні 23-го. Раніше Брагінському також повідомили про підозру через неналежне виконання службових обов'язків у справі про підтоплення тунелю між станціями метро Либідська та Деміївська. Аеропорт німецького Нюрнберга тимчасово призупинив польоти через невідому авіаційну загрозу. Про це повідомила адміністрація литовища. За даними поліції, літак, про який йшлося в повідомленні про загрозу, безпечно приземлився. Правоохоронці з'ясовують обставини інциденту. Раніше цієї ночі троє пілотів, незалежно один від одного, повідомили, що помітили невідомий об'єкт, ймовірно, безпілотник. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Іван Преображенський, політолог, кандидат політичних наук, експерт з країн Центральної та Східної Європи. Іван, здравствуйте, привітаю вас в ефірі.
3: Добрый день, Алексей.
6: Ну, очевидно, что является центральной темой для обсуждения на этой неделе в Украине. Это, конечно, та сделка, которую, как сообщил президент Трамп, он заключил со своим другом Владимиром Путиным по поводу поставок дизеля в США. Там сначала что там идется про 300 тысяч тонн, потом больше, потом еще больше. Как утверждает Трамп, ну, сразу же упадут цены на дизель в США. Очевидно, что может это делаться с расчетом получить больше голосов для кандидатов от республиканской партии на промежуточных выборах, которые состоятся буквально 3 ноября. При этом все эксперты говорят, смотрите, это не повлияет. Да, это ничего не изменит для США. Тогда вопрос у меня вот такой. Если для Трампа, ну, в принципе, ничего не изменится, понимаете ли вы, а зачем он это тогда делает?
3: Ну, я думаю, что он считает, что изменится. Мне кажется, что Дональд Трамп тот человек, который верит в силу слова, я бы так сказал. Очень часто он делает заявления, которые не имеют никакого отношения к реальности, но, тем не менее, начинают жить какой-то своей жизнью. Иногда не получается. Он долго заявлял о том, что США хотят присоединить Исландию. В итоге аккуратно и тихо подписал договор.
6: Ну, пока только Гренландию. Пока только Гренландию, Исландию
3: еще пока не трогал. Нет, да, моя оговорка. Сори. Но ничего, все впереди.
6: Все впереди.
3: Да. Гренландию, соответственно, ну, в итоге подписал договор об усилении американского военного присутствия. Где-то ему удавалось просто наскоком решать проблемы. Совсем недавно он таким образом пытался урегулировать свой собственный конфликт с Ираном, раз за разом заявляя о том, что он с Ираном обо всем договорился, нет, и с завтрашнего дня уже все будет хорошо. После этого Иран заявлял, что нет, ни о чем он не договорился. И это продолжалось раз за разом. Соответственно, теперь ему надо срочно придумывать какие-то бонусы, какие-то выгодные стороны для своих избирателей, для потенциальных колеблющихся избирателей. До выборов осталось уже полмесяца, и рейтинги не выравниваются у республиканской партии. Если летом республиканская партия почти гарантированно теряла контроль над Конгрессом, точнее, над нижней палатой Конгресса, то сейчас она, скорее всего, теряет контроль над Конгрессом в целом и, возможно, теряет контроль над Сенатом по итогам выборов. Есть такие шансы. А это Трампа совершенно не устраивает, он начинает выдумывать. Так же, как он выдумал, по большому счету, перемирие между Россией и Украиной и прекращение нанесения ударов по нефтеперерабатывающим объектам, так как будто Россия наносила удары по нефтеперерабатывающим объектам в Украине. Так примерно он до этого выдумал вот эту вот красивую сделку. Наверное, там шли какие-то относительно предметные переговоры между тем же посланцем Путина Кириллом Дмитриевым и какими-то американскими более узкими, так сказать, экспертами, которые хотя бы понимают, о чем идет речь. Дональд Трамп не понимает, что 300 тысяч тонн дизеля – это, дай бог, половина дневного потребления Соединенных Штатов Америки. Он не понимает, что Россия 300 тысяч наскрести может, а 500 тысяч, скорее всего, в следующем месяце не наскребет. Его это совершенно не волнует. Ему кажется, что он играет на бирже. Он сделает заявление, акции скакнут, он их продаст или скупит, ну, то есть проведет выборы. А дальше уже трава не растет, абсолютно наплевать, что получится.
6: Что тут выигрывает Кремль? Что тут выигрывает Путин в этой ситуации? Это может быть, с одной стороны, выглядеть очевидно, да, ну, как характеризуют там политические обозреватели или, скажем, политики американские, что Трамп предал Украину и, возможно, даже предал США. Но, тем не менее, что от этого выигрывает Путин? В какой ситуации он находится? Ну, вот после этих заявлений, ну, буквально что там, с 9 октября 2026 года.
3: Ну, с моей точки зрения, самое главное, что пока выиграл Путин, напрямую даже не связано ни с дизелем, ни с Украиной, хотя в реальности, конечно, влияет на его позицию по Украине. Он встретился накануне телефонного разговора с Трампом, с иранским президентом, что-то там Трампу передал, что-то ему наобещал. Опять же, здесь и Путин гораздо врать, соответственно, что конкретно через него передавали иранцы, неважно, но он вернул себе роль хотя бы временно посредника в переговорах между США и Ираном. Россия очень много и долго на этой роли зарабатывала в прошлом, начиная с бывшего главного разведчика и бывшего министра иностранных дел Евгения Примакова, который очень любил продавать этот советский ресентимент. Мол, Советский Союз умел разговаривать с арабами и вообще с мусульманами, и мы тоже умеем, и мы вас, Запад, Европу, США, будем учить, как это делать, а вы нам за это будете платить. Соответственно, скорее всего, что-то Путин рассчитывает выиграть там. Второе. Снятие частичной санкций со стороны США. Совершенно неважно, на что там выдается эта лицензия американцами, Путин наверняка сумеет это каким-то образом использовать для того, чтобы нарастить экспорт из России. Если не дизеля, то каких-нибудь других энергоносителей. Соответственно, что еще? Ну, вот этот вот самый пиар. В рамках этого публичного уже скандала, по сути дела, по-другому это не назовешь, Дональд Трамп фактически атакует Украину и защищает Россию. Ровно то, что Путину нужно. Мало того, Дональд Трамп требует теперь, значит, и проведения выборов в Украине. Хотел этого Путин? Хотел этого Путин. Правда, на своих условиях, и понятно, что та схема, которую ему тут же предложил Владимир Зеленский, полное перемирие, прекращение огня на 60 дней, она Кремль не устроит. Он один раз от нее уже отказался, откажется и снова. Но в любом случае, ничего не делая, не предпринимая никаких усилий, кроме засылки нескольких своих эмиссаров в Вашингтон и шире в США, Путин что-то выигрывает. Но это ровно то, зачем он, в принципе, вступал в так называемые переговоры с Трампом, и все это время ровно так их и ведет. Не делая ничего, не идя ни на одну уступку, он тут по мелочи отщипнет, там по мелочи выиграет. Здесь сейчас он, соответственно, демонстрирует, что он заключил сделку с США, и Россия – та самая страна, которая, нет, якобы будет спасать теперь мир от энергетических проблем, которые, ну давайте честно скажем, Дональд Трамп создал, даже не Владимир Путин, ему это не по плечу.
6: На ваш взгляд, почему Кремль не может пойти на вот эти 60 дней перемирия? Я тут просто напомню нашей аудитории контекст. У Дональда Трампа спросили, ну вот после того, как была заключена вот эта дизельная сделка с Россией, чтобы он сказал украинцам по этому поводу, ну, украинцам, которые гибнут от ударов по гражданской и цивильной инфраструктуре. Трамп ответил, ну, украинцам нужно выбрать другого президента, сменить президента для того, чтобы он заключил, собственно, сделку с Россией. После этого президент Зеленский действительно сказал, слушайте, мы готовы проводить выборы, если Россия пойдет на 60-дневное перемирие. Из Кремля ответили, никакого перемирия, там может один день, не будем обстреливать Украину на день выборов. Почему Кремль на это не пойдет?
3: Ну, Кремль не очень хочет на самом деле, чтобы выборы проходили в условиях относительного спокойствия, если они действительно будут проходить. Кремль не хотел бы, чтобы выборы проходили в тот момент, когда Владимир Зеленский находится в достаточно сильном положении для того, чтобы их потенциально выигрывать. И самое главное, Кремль считает, что он возьмет все военным путем, у него нет необходимости в реальности сейчас настолько украинскую ситуацию, скажем так, дестабилизировать выборами. Ему достаточно разговоров постоянных о выборах. Разговоры о выборах для Кремля гораздо удобнее, чем сами выборы, потому что какой-то раскол в украинские правящие элиты они все-таки вносят, а при этом от самого Кремля опять же ничего не требуют. Владимир Путин, к сожалению, упорно стоит на позиции, что он собирается выигрывать конфликт военным путем, и российская агрессия не прекращается ни при каких выгодных предложениях со стороны Украины или украинских союзников на Западе, Европы, США, неважно совершенно кого. Недавно вот был индийский план, и казалось уже, Путина практически взяли в тиски. Нет, Моди возит его на автомобиле, и ему впаривает этот план. Где теперь этот план индийский? Нет, про него забыли, и ровно потому, что Путин в принципе не готов к прекращению огня, ни к какому. Нет, он почему-то, это ошибочное совершенно явно убеждение с точки зрения положения на, так сказать, театре военных действий, что он военным путем сумеет победить и дожать Украину.
6: тут, знаете, не до конца понимаю логику вот определенных действий. Может быть, вы ее понимаете. Мы увидели сообщение в нескольких западных медиа, там они ссылаются на свои источники в администрации Трампа, о том, что действительно представители администрации Трампа звонили в Киев, звонили военным чиновникам украинским, звонили в европейские столицы и угрожали очень простой вещью, в смысле, если Украина не прекратит бить по российским НПЗ, тогда, ну, собственно, мы прекратим продавать оружие за европейские деньги, которые, ну, вот по тому механизму Pearl поступают в Украину, мы прекратим обмен разведданными. Если посмотреть с чисто политтехнологической точки зрения, то, в принципе, Трампу выгодно, чтобы мы продолжали бить по НПЗ. Ну, в смысле, он бы смог снова обвинить, что Зеленского, Украину, украинских военных, вот, смотрите, они не слушаются, вот, цены не падают. Опять же, сложно представить, чтобы они упали за три недели, хотя вы вот считаете, что Трамп может в такие вещи верить чудодейственные. Так вот, в чем логика того, чтобы заставлять сейчас Украину, душить Украину в вопросе того, чтобы прекратились удары по НПЗ? Как вы понимаете эту логику?
3: Ну, мне, честно говоря, кажется, что...

0: главным менеджером этих выборов в республиканской партии, лично определял кандидатов и так далее. У него на столе лежит вся качественная и количественная социология по принципиально важным регионам, где могут выиграть демократы, в смысле штатам, где могут выиграть республиканцы. И он понимает, что кое-где речь идет о проценте, о 2%. И именно там ему надо повлиять. Ему не надо влиять на всех американских избирателей. Ему наплевать, что думает 100% американских избирателей. Его волнует, что думает 2% американских избирателей. Соответственно, он создает имитацию бурной деятельности. В ответ на это Россия запускает имитацию бурной деятельности. Давайте скажем честно, Украина занимается тоже имитацией бурной деятельности, то есть демонстрирует, что она готова пойти на условия, которые предлагает Трамп, но нет, при тех условиях, которые, очевидно, не соблюдет и не откажется соблюдать Россия. А при этом Трампу нет нужды всерьез Украину принуждать к полному следованию того, что он от нее требует. Ему очень важно не продемонстрировать, что его избирателям, что он собирается бросить Украину, поэтому какие-то сигналы он Украине дает неофициально. Но если она это не выполнит, это не значит, что он действительно прекратит поставки вооружений или прекратит полностью передачу разведданных, точнее, надолго прекратит передачу разведданных. Может быть, символически он это и сделает. Он работает традиционно, как в рамках жестких бизнес-переговоров. Он ставит ультиматум, пытаясь, опять же, словами, как и Путин, добиться какого-то результата, при этом ничего не делая.
1: Тут, если говорить о бизнес-переговорах, есть же версия, да, что у Трампа может быть просто коррупционный мотив. Ну, то есть, если оставлять за скобками старую теорию сговора о том, что старую конспирологию о том, что, значит, есть какая-то, какой-то компромат в Кремле с острова Эпштейна, где, значит, не знаю, Трамп с несовершеннолетними девушками и так далее. Если оставить за скобками то, что он просто любит автократов, да, вот ему нравятся такие диктаторы, он бы хотел быть, как они. Так вот, среди прочего, среди тех версий, которые точно звучали в медиа, там вот продажа этих зарубежных активов Лукойла, там, значит, уже звучал такой сложный консорциум, который состоит из инвесторов, приближенных к семье Трампа, приближенных в том числе к Виткову Кушнеру, его зятю. Там часть это ближневосточные какие-то бизнесмены, ну, даже не бизнесмены, а там на полуполитики. Стоит ли, на ваш взгляд, рассматривать, ну, коррупционную версию? Трамп любит за все, что он делает, получать большие суммы денег. Есть уже достаточное количество публикаций в американских медиа о том, что, ну, это, возможно, самый коррупционно емкий президент в истории штатов. Как вы считаете, можно ли смотреть вот в ту сторону, что где-то действительно Трампу и его семье пообещали, ну, какие-то миллиарды? Мы говорим не про те триллионы, которые обещал Дмитриев, а вот про реальные миллиарды, которые, ну, куда-то на какие-то счета поступят или будут новыми какими-то активами его семьи.
0: Ну, США в прошлом не раз становились, на самом деле, достаточно коррупционной страной, только это был 19-й, начало 20 века. Нет, и стандарты коррупции для демократии, в общем, в значительной мере тоже в США возникали в свое время, а уже потом нет, американцы, наоборот, превратились постепенно в значительно менее коррумпированное общество. Так что Трамп, который явно живет в прошлом, наверняка совмещает приятное с полезным, что называется. То есть, с одной стороны, пытается достигать своих политических целей, с другой стороны, пытается заработать сам или дать заработать кому-то еще. Любая статистика независимая показывает, что семья Трампа, близкие к Трампу люди за время его президентства с конца 2024 года уже очень неплохо обогатились за эти два года. Явно рассчитывают заработать за следующие два года еще. Как Трамп закончил, как он заявляет, нет, армяно-азербайджанский конфликт. Он заработал на том, что он потенциально стал основным инвестором для очень, опять же, потенциально в будущем прибыльного коридора экстерриториального по территории Армении, которым будут заниматься компании, связанные с Трампом, и имя он получит в честь Трампа. Соответственно, практически везде, где появляется Трамп, в качестве миротворца появляется и какая-нибудь подобная история. Но Вопрос в том, что Россия

0: насколько я понимаю, в таких масштабах сейчас не готова Трампу платить. С одной стороны, она готова, в принципе, давать деньги и коррумпировать окружение Трампа. Это мы знаем по недавней совсем истории о свадьбе младшего Трампа, которую, празднование которой, точнее, оплатил близкий Кремлю, взяв себе псевдоним Кремлев, кремлевский решала. Ну и, соответственно, почему вы все другие истории не имели и такой тоже подоплеки? Опять же, он посылает в Москву не профессиональных дипломатов и переговорщиков, а нью-йоркского девелопера Уиткофа, с которым он как раз-таки всегда делил именно деньги, а не власть.
1: Тут вот еще. Есть впечатление, что логика у переговорщиков, которые выступают от имени Трампа, в том числе тоже, что говорит о том, что русские хотят денег. Да? Что вот Путину надо предложить деньги, и он, конечно же, остановит боевые действия. Трамп тогда закончит 9 войн, может еще с большей уверенностью утверждать, что ему нужно было отдать Нобелевскую премию мира. О чем я тут говорю? Была публикация, ну вот буквально она вышла на днях, буквально вчера она вышла на самом деле, The Washington Post, их политический обозреватель Дэвид Игнатиус, он ссылается на неназванного американского чиновника, который участвует в подготовке мирной сделки по Украине. Более того, говорится о том, что это вот мирная сделка, ее заслонил конфликт между Киевом и Вашингтоном, и там есть несколько пунктов, если очень коротко, 4 компонента, значит, первый, там, восстановление Украины, второй, гарантии безопасности, третий компонент, экономическая интеграция России, Украины и Европы через энергетическое соглашение. Там один из вариантов, трубопровод для поставок российской нефти и газа в Европу с разделом прибыли между Украиной и Россией. Ну и последний компонент, это вот прекращение огня вдоль линии фронта, там все до конца непонятно. Источники в Кремле говорят о том, что, значит, Путин сначала хочет получить оставшиеся 11% Донецкой области, а потом уже готов о чем-то разговаривать. Но тем не менее, есть ли ощущение, что ошибка, одна из основных ошибок Виткова, Кушнера и того же Трампа в том, что они пытаются сформулировать какую-то прекрасную сумму, за которую Путин решит остановить свою войну?
0: Ну, я думаю, тут даже не ошибка. Это прямой обман со стороны Владимира Путина и его окружения. Для этого туда постоянно отправляют Кирилла Дмитриева. Это тот человек, который умеет с этими людьми говорить на понятном им языке. Соответственно, он им объясняет, как мне кажется, достаточно простую вещь, которая действительно, если рационально подходить к вопросу, звучит логично. Владимир Путин загнал Россию, извините, в задницу с точки зрения экономической, и выйти из нынешней милитаризованной экономики, из того как бы экономического полуколлапса, в который он его вогнал, нет, очень сложно. Российские власти заставили бизнес и потратили огромное количество государственных денег на то, чтобы создать именно эту структуру экономики. Она может более-менее эффективно работать только в условиях продолжающейся войны. Нет, это, в общем, ясно достаточно большому количеству экономистов. И не мои выводы, что называется. Соответственно, что дальше? Дальше ситуация такая, что для того, чтобы выйти из войны, нужны деньги снова, и еще больше денег, чем было потрачено для того, чтобы милитаризовать экономику, чтобы ее демилитаризовать. И вот американцам объясняют, мы не можем прекратить войну, потому что, вы видите, деньги, деньги, ладно, политика, мы не будем вам объяснять, что там думает Путин, какие у него сверхидеи, у нас вот есть вопрос денежный. Нет. Если вы Путину предложите очень много денег, может быть, он задумается о том, чтобы прекратить войну. Мы вам не гарантируем. Нет, но мы те люди, которые в его окружении, пытаемся ему вот именно это внушить. Может такое быть, что такие люди существуют? Может. Может такое быть, что, ну вот в рациональной плоскости, что если бы Путин хотел вообще прекращения войны, у него бы это была проблема, и решение этой проблемы могло бы его подтолкнуть к заключению мирного соглашения. Может. Соответственно, американцы в это верят, потому что они сами в этой ситуации рассуждали бы ровно так. И даже более цинично на самом деле, а просто бабки в обмен на мир, что называется, как это было у Трампа с Венесуэлой, и как он пытался предлагать Ирану. Это в рамках логики Трампа, он в нее верит, Нет, и раз за разом попадается в эту ловушку. Он не может поверить никаким образом, что Путин – это не просто такой же мошенник, который хочет денег. Нет, а маньяк-убийца. Эту мысль очень точно в свое время, когда началась полномасштабная агрессия, высказал президент Чехии Милош Земан, который, как многие, наверное, помнят, предлагал, например, Крым России официально признать переход Крыма под власть России в связи с тем, что, ну, как бы уже так произошло. Его фраза была, конечно, витиеватая, но по большому счету он сказал, что мы думали, что Путин такой же коррупционер, как миллион других коррупционеров, и все это делается, чтобы заработать денег, а он оказался сумасшедшим маньяком-убийцей. Вот. Но это Трамп не хочет и не может признать. Он в свое время точно так же общался с Ким Чен Ыном в Северной Корее и до сих пор делает заявления, которые свидетельствуют о том, что несмотря на то, что Ким Чен Ын ему фактически в лицо плюнул и никакого мирного процесса не пошло, он верит в то, что это ему там Госдепартамент помешал тогдашний, который пытался как-то его эскапады останавливать, еще кто-то. А так бы он этого Ким Чен Ына купил.
1: Ну да, пока что мы видим неудачи в том, чтобы купить Путина, и действительно причиной, скорее всего, является то, что он является маньяком-убийцем, идеологическим, кто он там, Екатерина II, Петр I и так далее. Иван, спасибо вам большое за вашу аналитику. Я хочу нагадать нашей аудитории, Иван Преображенский, политолог, эксперт с краин Центральной та Східної Європи, кандидат політичних наук, був з нами в прямому ефірі. У нас далі випуск новин, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні працює сервіс швидкої онлайн-реєстрації громадських організацій. Процес повністю цифровізовано, що дозволяє створити об'єднання без залучень юристів, нотаріусів та зайвих бюрократичних погоджень. Реєстрація на порталі «Дія» займе до 30 хвилин, при цьому ви економите на нотаріальних послугах, адже система використовує готовий модельний статут із гнучкими налаштуваннями. На вибір доступно понад 30 напрямів діяльності – від волонтерства та освіти до захисту прав людини. Аби зареєструвати громадську організацію онлайн, авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою цифрового підпису. У меню оберіть послугу «Реєстрація громадської організації». Заповніть форму та зазначте напрями вашої діяльності. Завірте заяву електронним підписом. Для подання заяви обов'язково потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Цей номер можна знайти у своєму біометричному паспорті чи ID-картці. Без цих даних подання заяви неможливе. Для тих, хто не має цифрових документів або бажає подати документи особисто, послуга залишається доступною офлайн у територіальних центрах Мін'юсту.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Єльницька. Новини. На Донеччині запроваджують 19-годинну комендантську годину. З 1 листопада на всій підконтрольній Україні території області, зокрема в Краматорську, пересуватись буде заборонено із 16 до 11 ранку. Як повідомив очільник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко, рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області. Виняток становитимуть Олександрівська та Черкаська громади. Раніше на Донеччині, нагадаю, також розширили зону обов'язково евакуації дітей у примусовий спосіб. В Україні запустили інтерактивну мапу енергонезалежності. На ній можна перевірити, як багатоквартирні будинки готові до відключень світла. Сервіс показує, чи є в будинку генератори, інвертори або сонячні панелі. А також, чи працюють під час неструмлень ліфти, опалення, водопостачання та інтернет, повідомили в Міністерстві відновлення. Також сервіс дає змогу дізнатись про програми підтримки для енергомодернізації будинків, зокрема світло-дім, гранти та кредити. Міркувань безпеки сервіс показує лише загальну інформацію про резервне живлення без технічних подробиць. Польща підтримує відкриття переговорних кластерів для України на шляху до вступу в Євросоюз. Водночас польський бізнес очікує, що українські підприємства працюватимуть за тими самими правилами та відповідатимуть аналогічним вимогам, що й компанії в Польщі. Про це заявив державний секретар Міністерства закордонних справ країни Ігнацій Немчицький. За його словами, відкриття переговорних кластерів не означає завершення відповідного етапу переговорів, воно дає змогу ЄС визначити конкретні умови, які країна-кандидат має виконати для подальшого просування до членства. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
6: Передзамовлення на 5-й номер журналу НВ розпочато. Головна тема номера – генерал надії. Як головком Михайло Драпатий хоче змінити армію і фронт, і що йому вже вдалося зробити. А також щорічний проєкт НВ – 5 статей від Harvard Business Review українською. Замовляйте свіже НВ зі знижкою 15% до 14 жовтня на сайті nv.ua.
7: Із 16 жовтня житлові субсидії розраховуються на опалювальний сезон 2026-2027 років. Щоб отримати житлову субсидію із початку опалювального періоду, документи потрібно подати із 1 жовтня до 30 листопада включно. Подати документи на призначення житлової субсидії можна одним із способів – звернувшись до сервісного центру пенсійного фонду, поштою на адресу територіального органу пенсійного фонду, онлайн через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду, через уповноважених посадових осіб, територіальних громад і ЦНАП, через веб-портал «Дія». Для більшості отримувачів житлова субсидія буде перепризначена автоматично. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується військовий оглядач Давид Шарп. Давид, здравствуйте, приветствую вас в ефірі.
8: Алексей, здравствуйте, приветствую вас.
1: Знаете, я думаю, что один из центральных вопросов, учитывая контекст, который мы слышим, что вот со стороны администрации Трампа звучали угрозы, что Россия, Украина должна прекратить удары по российским НПЗ. Так вот, центральный, наверное, вопрос, может ли Украина продолжать бить по российским НПЗ? Может ли она себе это позволить? Как вы считаете, какой тут может быть ответ?
8: Это зависит от того, какого уровня были на самом деле угрозы со стороны администрации Соединенных Штатов. Насколько можно судить по тем или иным сообщениям, были угрозы наложить определенное эмбарго на Украину, я имею в виду с точки зрения поставки вооружений, и лишить Украину той или иной разведывательной информации. Насколько эти угрозы были глубокие, не совсем ясно, сложно судить по такого рода источникам. Тем не менее, я могу сказать следующее. Для Украины очень важна разведывательная информация от Соединенных Штатов. Я точно не знаю, какую именно поставляют, например, на тактическом уровне, в каких объемах, что именно из агентурной инфоразведки в итоге доходит до Украины. Однако даже общее представление того, что может быть поставлено, например, это и ранее предупреждение о ракетных ударах, это и где находятся системы ПВО, собственно, для большей эффективности украинских ударов. Это тактическая информация в районе линии фронта. А мы знаем, что, например, во время наступления 23-го года летнего украинцы получали в том числе и штучную тактическую информацию на уровне микро. Могу осторожно предположить, что нет замены полноценной этой разведывательной информации. Она важна и на тактическом уровне, и на уровне middle strike и другого. Соответственно, если ее лишиться, то будут созданы существенные проблемы на разных уровнях. Что именно и как, это уже детали на уровне, которые знают только украинское командование. Это первый важный момент. Второй важный момент – это вооружение. Есть системы вооружения, которые поступают в Украину по инерции, по решению еще администрации Байдена, из тех, что были заказаны на американских предприятиях или на иностранных, и продолжают поступать и должны поступать в течение многих лет на данный момент, а также то вооружение, которое американцы продают через за деньги европейских стран по известной схеме для Украины. Грубо говоря так, лишиться вот всех этих возможностей или значительной их части, на мой взгляд, для Украины абсолютно неприемлемо, несмотря на горечь от того, что могут быть проблемы от отсутствия ударов по нефтеперерабатывающим заводам. Вот все, что я перечислил, в заметной степени перевешивает возможность бить или не бить, так как это происходит сейчас, по нефтеперерабатывающим заводам. Однако ситуация, она не столь линейна и банальна, как вот выглядит по такой схеме. На мой взгляд, важный момент следующий. Сделка Трампа с Путиным по дизелю, она в первую очередь направлена на то, чтобы в краткосрочный период перед промежуточными выборами в США, а это 3 недели буквально в смысле, улучшить ту самую рыночную атмосферу и показать, что вот он, президент, действует в направлении того, чтобы подешевело дизельное топливо в Соединенных Штатах. После выборов, какие бы ни были результаты, на мой взгляд, вот такая вот необходимость что-то срочно по мелочам пытаться изменить атмосферу, эта необходимость исчезнет. Безусловно, цены, если они остаются высокими, все равно являются проблемой для американской экономики и конкретно для любого американского политика. Кстати, и в администрации Байдена в свое время в предвыборный сезон предупреждали Украину не бить и очень просили не трогать российскую нефтянку, дабы не эскалировать. Так вот, в данный момент эти 3 недели критически важны. После них ситуация может измениться, и, скорее всего, это все будет уже не так принципиально и, возможно, вообще третьестепенно для администрации Трампа. Это нужно учитывать. Поэтому 3-недельный срок нынешний очень важен. И, на мой взгляд, если мы говорим о той цене, которую может заплатить Украина, а эмбарго на вооружение и разного рода одергивания в такой жесткой форме – это обычная практика всех американских администраций. Израиль, например, сталкивался с ней еще во времена Рейгана и, собственно, во времена Байдена очень и очень активно. Здесь важно, с одной стороны, как я это вижу, с точки зрения политической целесообразности, в публичной сфере, не делать тех или иных заявлений, которые, скажем так, не улучшат ситуацию, а вызовут дополнительное раздражение. Возможно, где-то тактически проявить гибкость, например, некоторое время не бить, продемонстрировать, что Россия нарушает перемирие, которое объявил Трамп, хотя не совсем понятно, в чем оно состоит, и тем самым улучшить свои позиции, продемонстрировать готовность идти навстречу Соединенным Штатам. А что поделать, если от них сильно зависишь, желательно всегда взвешивать ту самую цену плюсов и минусов и дождаться ситуации, которая станет более выгодной со всех точек зрения. Во-первых, понимание Соединенных Штатов может вполне измениться. Во-вторых, выборы – это совсем недолго осталось. В-третьих, в конце концов, если придут к выводу, я имею в виду сейчас украинское руководство, что выхода нет, и мы идем вопреки тому, что делают Соединенные Штаты, сделать это стоит, хотят Соединенные Штаты, сделать это стоит, в качестве последнего выбора, До этого же необходимо проверить все возможности, как эти подходы американские можно изменить. И еще раз скажу, на мой взгляд, разумным подходом является не вызывать раздражение публичными высказываниями, действовать из-под воль и демонстрировать все российские шаги, напоминать о них то, что делает Россия, в том числе нарушая те принципы, о которых вроде бы сам Трамп и говорит.
1: Ну, действительно, сейчас мы видим такую деэскалационную риторику со стороны украинских чиновников. Если вот первые сообщения, там, Financial Times об этом писали, Reuters об этом писали, как раз подтверждали, что были угрозы, да, и действительно звонили и в Киев представители администрации Трампа, и в другие европейские столицы, сейчас, в принципе, такой общий нарратив от украинских чиновников: нет, этого не было, нет, угроз не было. Ну, все-таки вероятность того, что это звучало, достаточно высока, я думаю, приближается к 99%. И вы сказали, какая может быть логика у Трампа, что он действительно может верить, что что-то такое либо произойдет с ценой на дизель, либо он просто продемонстрирует, что вот он готов даже вот там с Россией что-то подписываться. То есть вы считаете, что фактически, если очень упростить ваш ответ, что просто нужно перетерпеть эти 3 недели, не дергаться эти 3 недели до промежуточных выборов?
8: Вполне вероятно. Если не удается убедить на данный момент, что не убедить американцев отказаться от подобного рода угроз и инструментов давления, если не убедиться, то да, возможно, стоит 3 недели подождать. 3 недели в любом случае ничего не изменят кардинально. Пусть в течение 3 недель, если ситуация остается прежним, с точки зрения подхода американской администрации, украинское руководство взвешивает стратегию заново. Возможно, вдруг стоит пойти на стык и в буквальном смысле, вопреки американским подходам, продолжать бить по НПЗ, естественно, учитывать необходимо ту цену, которую можно заплатить. А возможно, через 3 недели, на фоне того, что ты проявил добрую волю в отношении американцев, вот они попросили, вот я готов, а Россия ничего не проявляла, ситуация изменится, и все эти подходы, все эти комбинации, связанные с сделкой между Путиным и Трампом, забудутся. Тут ведь вот в чем дело. Прибыль, которую Путин может получить, если мы говорим о 300 тысяч тонн проданных топлива в ближайший месяц, а это то, что наиболее актуально для Трампа, она ведь, если посчитать все дисконты, фрахты, доставки и так далее, именно прибыль, я сейчас говорю, не рыночная цена, а прибыль, которую можно получить, ну там от силы $150 миллионов. То есть Россия не заработает гигантскую сумму на этом, даже если все это топливо дойдет в ближайшие недели. Все цифры, которые озвучены на потом, все это призвано, как я это вижу, с точки зрения Трампа, привести к некоторому изменению в атмосфере на рынке, именно атмосфере, не физическим присутствием топлива, а атмосфере, с тем, чтобы оно упало хотя бы процентов на 5. Упадет, хорошо, не упадет, ничего не поделать, но через 3 недели все это, скорее всего, подчеркиваю, не актуально, и в любом случае через 3 недели это не такой большой срок, когда ты, отказавшись от какого-нибудь шага, либо наоборот, идя вопреки нему, решишь какие-то проблемы или не решишь. Соответственно, что делать? Политика – это дело циничное. Когда ты зависишь от тех или иных факторов, а что поделать, Украина зависит от тех или иных факторов, необходим маневр, необходимо иногда уметь помолчать и необходимо проявить терпение. К сожалению, это звучит не очень хорошо, мягко говоря, но иного выхода нет.
1: На ваш взгляд, это, конечно, вопрос политический, но тем не менее, если посмотреть на вот, ну, такое вроде бы как в проброс заявление президента Трампа, что украинцам, значит, нужно выбрать другого президента для того, чтобы этот другой президент подписал соглашение с Россией, насколько это опасно? Я имею в виду, когда мы слышим это не в первый раз. Более опасным обозреватели считают заявление в самом начале второй каденции Трампа, его второго срока как президента, да, когда он говорил, что значит президент Зеленский диктатор. Но тем не менее, вот это постоянное давление на то, чтобы сменить Зеленского. Вот кажется, Зеленский это единственный, кто мешает. Да, вот не будет Зеленского, сразу же тут все с Россией подпишется. Не знаю, из Донбасса выйдут, не знаю, российские территории, российскими признают территории, которые оккупированы и так далее. На ваш взгляд, насколько это опасная риторика, опять же, из уст, ну, президента самой могущественной страны в мире?
8: Это, скажем так, очень неприятная риторика, и она несправедливая риторика. Надо называть вещи своими именами. Но это стиль Трампа. К этой риторике он прибегает, когда он в повышенном раздражении. Надо понимать, что Трамп прибегает, может быть, конкретно в случае с Зеленским, это отдельная история, но он прибегает к не самой лицеприятной риторике в отношении очень многих лидеров и политиков по всему миру. Более того, и в отношении тех, с кем у него совсем недавно было бы вроде бы все хорошо, и внезапно становится не очень. И, соответственно, он прибегает к этой риторике. Более того, он и к тем, с кем не особо портятся отношения, он и тех может назвать тем или иными словами, призвать, причем делать это публично. Кстати говоря, и премьер-министр Израиля Нетаньяху здесь тоже не исключение. Есть тому примеры. То есть это его специфический стиль. Значит, важно понимать также, что в случае с Трампом во многих, в основном важны дела конкретные или отсутствие таковых, в меньшей степени слова. Как мы видели, в начале своей каденции были еще более жесткие эпитеты и высказывания в отношении президента Зеленского. Затем украинцам удалось более-менее наладить отношения лично с Трампом и с администрацией. Это сошло на нет. Мы видим снова такого рода высказывания, хотя еще не на том уровне. Это признак конкретного раздражения по конкретным случаям. Я бы сказал так, это в большей степени неприятно. Это, как я уже сказал, не очень справедливо, мягко говоря. Но это не то, что представляет саму по себе опасность. Опасность представляют дела или их отсутствие. Например, накладывание на Украину эмбарго на поставки вооружений, отсечение Украины от разведывательной информации, снятие существенных санкций с Россией – это все то, что представляет наибольшую опасность. Давление на президента Зеленского вот на таком личном уровне, как я уже сказал, на мой взгляд, это фактор второстепенный, но он является индикацией степени раздражения Трампа.
1: Ну, мы помним, как еще в начале, значит, второго президентского срока Трампа в Украине шутили, мы еще дождемся, когда Трамп на Украину наложит санкции, да, ну, в принципе, мы к этому приближаемся. Это такая горькая шутка, ну, в том числе и горькая правда, если посмотреть на то, как развиваются события. Тем не менее, мы понимаем, что, ну, основные события все равно развиваются на фронте, да, и вот те ультиматумы, которые Кремль продолжает ставить, они в том числе связаны с уверенностью Путина, не знаю, его ближайшего окружения в том, что, ну, вот военным способом они смогут захватить раз, два, три, четыре, пять, там, полностью Донецкую область, дальше давить Запорожскую область, опять же, мы видим действительно страшные примеры ударов по обычным жилым домам. В Прилуках это было, в Запорожье постоянно обстреливают и бьют по ним авиационными бомбами. Но если посмотреть на фронт, да, если посмотреть на то, что все-таки приближается, ну, сначала вот этот такой вязкий сезон, когда идут дожди, и сложно продвигаться, хотя пока что мы не видим каких-то большого количества техники с российской стороны. Дальше холодный сезон, да, когда холодно, и продвижение возможно, но там есть свои проблемы. На ваш взгляд, что главное, чего главного стоит ожидать от российских оккупантов, ну, вот этот осенне-зимний сезон именно на фронте, если мы говорим про восток, возможно, север и, возможно, юг?
8: Во-первых, я с вами согласен абсолютно, что в итоге фронт определяет во многом, более того, фронт определяет и климат, в том числе международный вокруг Украины, тот же, та же администрация Трампа, видя, что продвижение России, оно минималистское совершенно на фронте, изменило в том числе и свои оценки от принципа «дайте им уже этот Донбасс, зачем воевать, если все равно они его вот-вот захватят», до других оценок, и мы это знаем. Поэтому это, конечно же, определяющее, но есть еще один нюанс. Удары по тылу. С точки зрения России, удары по тылу украинскому – это то, что наносит огромный ущерб Украине и по их замыслу истощает украинскую способность к сопротивлению по совокупности. Это еще один фактор, и они считают, вероятно, что вот эти удары в длительной перспективе тоже влияют на, в итоге на происходящее на фронте. Ну, грубо говоря, что на фронте будет меньше ресурсов, вот так вот. А значит, и фронт может посыпаться или попятиться. Я думаю, что у них есть и такой подход. И еще один подход у них связанный со временем и с геополитикой. Вполне возможно, что они рассчитывают на изменение отношений тех или иных партнеров Украины и, во-первых, периодически, собственно, президента Трампа и европейских партнеров Украины к поддержке Украины в перспективе ближайшего года полутора-двух. Например, возможно, они рассчитывают серьезно на выборы во Франции. Скажем, если во Франции побеждает Ле Пен, они, возможно, исходят из того, что вот помощь Украине со стороны Франции либо прекратится, либо упадет. То есть и эти факторы они тоже учитывают, играя в долгую. То есть они учитывают, что все факторы окажут влияние на происходящее на фронте. С точки зрения уровня уже более микро, я могу предположить, что они продолжат наступать... В том же режиме нет причин считать, что их стратегия изменится. То есть стратегия, например, когда подразумевающая применение крупных сил для каких-то механизированных сил, для каких-то глубоких прорывов, нет основания считать, что они прибегнут к чему-то подобному, хотя, возможно, попытаются использовать какие-то шансы, если они посчитают, что такие возникнут. Ну, например, какой-нибудь прорыв где-то и слабое место попробуют бросить механизированные силы, чтобы резко его расширить. Есть сведения, что они ждут и ищут такого шанса, но это скорее второстепенный вариант. А вариант первостепенный – это давление по обход основных укрепрайонов украинских, попытка их обходить с тем, чтобы бить по логистике и создавать огромные проблемы для обороны в тех конкретно тех населенных пунктах и укрепрайонах. Нажим на Донецкую область. Донецкая область – это их приоритет. С точки зрения очерченных Путиным в начале войны задач, это единственный пункт, который четко географически определен. Освободить ДНР, то, что называется. Пока он не захватил Донецкую область, у него нет свободы маневра прекращать войну, останавливать, как вести переговоры. Это всегда будет выглядеть неудачей. И насколько мы знаем из косвенных источников, я не склонен верить тем сообщениям, что вот прям Путину еще совсем недавно говорили, что мы, мол, военные российские, значит, до конца 26-го года захватим Донецкую область. Но это абсолютно нереалистично, и они сами, и он сам должны были научиться на уроках недавнего прошлого, что это невозможно. Более того, их сама стратегия действий давления мелкими группами не предусматривает быстрого захвата территории, хоть тресни. Значит, соответственно, они, скорее всего, рассчитывают на захват Донецкой области в 27-м году. И, по всей видимости, Путин считает такой результат приемлемый и достижимый по совокупности действий на фронте, воздействию на украинский тыл и надежда на то, что партнеры Украины отступятся от Украины в той или иной степени, ради чего осуществляется та самая гибридная война против стран Запада, ну и, соответственно, надежда на успехи на выборах тех или иных сил, которые в меньшей степени склонны оказывать помощь Украине. Зима будет очень непростой. Очевидно, что даже если будут заключены энергетические перемирия, я имею в виду реально заключены, это все равно будет очень непросто для украинского тыла. И, естественно, по максимуму Россия продолжит давить на фронте. Запорожское направление второстепенно, но и там они ищут шансов. И, конечно же, Донецкая область. И отвлекающие удары в Сумской и Харьковской областях. Хотя, конечно, действия в Харьковской области, некоторые из направлений, это, естественно, не уровень отвлекающих ударов. Это хоть и второстепенные, но вполне себе значимые направления.
1: Давид, спасибо вам большое за вашу аналітику. Я хочу нагадати нашій аудиторії, військовий глядач Давид Шар був з нами на зв'язку. Ми серед тих речей, які обговорювали, звичайно, були вимоги адміністрації Трампа, щоб Україна припинила удари по російських нафтопереробних заводах. Дійсно, є декілька джерел, які це підтверджують, що такі дзвінки з Вашингтона були і в Київ, і в інші європейські столиці. Зараз ми бачимо тактику українських топ-чиновників, які все-таки заперечують, що такі погрози були, але, скоріш за все, це все-таки спроба деескалювати ситуацію, не її напружувати, не загострювати, бо, ну, хочемо чи не хочемо, але хороші відносини з Вашингтоном – це дійсно важливо для України. Далі у нас будуть новини. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.